0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми 7 утра. Вы слушаете Радио Альфа с первыми новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Депутаты предложили установить жесткие правила индексации тарифов ЖКХ на местном уровне. Законопроект внесен в Госдуму. Авторы считают, что рост платы за ЖКХ – социально чувствительный вопрос, влияющий на доходы граждан, особенно пенсионеров, семей с детьми и малоимущих, сообщает парламентская газета. В России потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это на 800 граммов меньше, чем в 2024 году. Показатель стал самым низким за последние 3 года. Средняя стоимость рыбы и рыбных продуктов на одного человека в месяц выросла до 987 рублей. Год назад она составляла 860 рублей. Одна из главных причин подорожания – рост импорта, который обеспечивает треть потребляемой рыбы. С начала этого года пермские безбилетники перечислили в городской бюджет 33,5 миллиона рублей в виде штрафов. Всего за неоплату проезда были составлены протоколы почти на 16 тысяч пассажиров, сообщает новый компаньон со ссылкой на мэрию. Через госуслуги можно будет найти место на кладбищах. Сервис по покупке таких участков станет доступен более чем в 20 регионах России к 1 декабря этого года. Об этом сообщили Коммерсанту в Минцифры. На создание системы планируется выделить примерно 300 миллионов рублей, которые в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тысячах кладбищ. Футбольный клуб «Амкар Пермь» презентовал свою кубковую экипировку, вдохновленную пермским звериным стилем. Накануне команда вышла на поле в новых красно-черных цветах в первом домашнем матче сезона. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 83 рубля 80 копеек. Курс евро 96 рублей 75 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми малооблачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, сейчас в Перми плюс 13.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Перми 10 минут восьмого. Всем доброго утра. На радио Альфа дорожная сводка. Почти свободное движение сейчас в Перми. По данным сервиса Яндекс.Карты, есть затруднения на Мира от шоссе Космонавтов до улицы Карпинского. На маршрутах

0: рыбалка от Сысольской до Лась-Винской. На Комсомольском проспекте от Петропавловской до Первой Красноармейской. На Героев Хасана от Чернышевского и далее по Компросу до Ленина. На Ленина тоже небольшое скопление транспорта от площади Гайдара до Сибирской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: любимой музыкой Радио Альфа мы встречаем тот самый долгожданный день, который ведет нас к выходным. Доброго утра всем! С вами Ирина Плотникова. Пятница. Сегодня 14 августа. Желаю вам легкого пробуждения, удачного дня и, конечно, оставаться с нами на 104.1 FM. Через пару минут вернемся к музыке, а прямо сейчас встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Радио Альфа.

0: Перми 7 часов и 19 минут. Специалисты говорят о том, чтобы сердце было здоровым, взрослому человеку нужно спать хотя бы 7 часов в сутки. У кого получается, тот молодец. А что, кроме хороших мыслей перед сном, может влиять на его качество, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
1: Радио Альфа.

0: 31, точное, Пермское. Сегодня 14 августа. Коротко о событиях к этой минуте на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. С марта этого года количество вейп-шопов в Перми сократилось на 12%. Теперь их в городе 347. Статистикой поделились в пресс-службе «Дубльгиз» по запросу РБК Пермь. Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты в ОАЭ. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. В Прикамье начинается период дождей. После обеда сегодня станет пасмурно. Ближе к 3 часам дня может начаться дождь. Осадки продлятся на всей территории Прикамья до воскресенья. Температура воздуха все эти дни будет около плюс 18. На Пермский марафон зарегистрировалось более 13 тысяч спортсменов. В прошлом году число участников марафона превысило 17 тысяч человек. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня малооблачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер в переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Ощущение, что утром время летит куда стремительнее. Без 28 в Перми, плюс 13 на улице. Днем сегодня до плюс 20 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. Сегодня 14 августа. Впереди всемирная история. От Кати Григорьевой узнаем, чем закончился первый в России концерт группы Red Hot Chili Peppers.
1: Реклама.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепликова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Посмотрим, что происходит на улицах нашего города. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Основные сейчас на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов. В обратном направлении на улице Мира тоже неспешное движение от шоссе Космонавтов до Карпинского. Небольшие затруднения на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Еще один прекрасный пример того, как разножанровая музыка может гармонично сочетаться. В этом хите использована ария оркестровой сюиты номер 3 Баха. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня 14 августа с Катей Григорьевой. Перелистнем страничку всемирной истории.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес. Вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там невозможны.

Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. 7.58 в Перми, в топ самых грибных регионов России вошел Пермский край. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты. Пока музыка понятна и без слов.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8:01. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила Москве протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Она утверждает, что это действие задело чувства японского народа. Москва, в свою очередь, напомнила, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России. Накануне Владимир Путин, напомню, впервые посетил Курильские острова. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Об этом сообщает РИА Новости. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанского лосося. В одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускается небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. Россияне стали чаще досрочно погашать ипотеку. В первом квартале этого года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Примерно на каждые три новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственное накопление. Проектирование футбольного стадиона в Камской долине оценили в 158 миллионов рублей. Объявлен аукцион на выполнение работ по проектированию футбольного стадиона в Камской долине в Перми. Как указано в техзадании, общая площадь спортивного объекта составит 50 тысяч квадратных метров. На территории разместятся главная арена с трибунами, мини-стадион, тренировочные поля, хозяйственный блок, автопарковка. Начать работы по строительству объекта планируется 15 сентября этого года. Завершить в 2028-31 годах. Режиссер Александр Сокуров снимет новый фильм в соавторстве с дирижером Теодором Курентисом. Специально для картины, которая станет фантазией на тему Пятой симфонии Чайковского, дирижер написал новую версию произведения. Также в производстве Сокурову помогает Эрмитаж, Пушкинский дом и разнообразные военные музеи и библиотеки Петербурга. Доллар сегодня 83,80, евро 96,75. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми малооблачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений. Слабый. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Ровно через неделю выходит на экраны пермских кинотеатров новая история о Человеке-пауке. Так что поклонники киновселенной Марвел осталось ждать совсем немного. А скоро в новостях со всего света от Кати Григорьевой узнаем о самых популярных в мире киносиквелах.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года. 0+.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, плей в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте Кама Тревел.
10: Камотревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Ограничение 106-594-783-57.
11: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
12: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.com.
0: В Перми четверть девятого на радио Альфа дорожная сводка. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, около 10 минут потратите на проезд по Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. Небольшие сложности на Белинского от Комсомольской площади до Куйбышева на Северной дамбе в центр города.
5: Радио Альфа 104.1 FM.

Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Золотые хиты, это радио Альфа, 104.1 FM. Всем доброго и бодрого утра, завтракающим приятного аппетита. Пермь по-прежнему привлекает работников киноиндустрии нашей страны. А как вы знаете, новый фильм «Баба-Яга» на каникулах полностью снимают в Пермском крае. И, помимо прочего, еще и сериалы снимают в локациях нашего города. Киношную тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Радио Альфа. Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
2: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
2: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
3: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
5: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня. Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
11: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30%. Уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: 8:32 в Перми, плюс 15 градусов сейчас в нашем городе. О погоде на сегодня подробнее после новостей. Спонсор выпуска – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Перми застройщик получил разрешение на строительство аквапарка в Камской долине. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махунин. Проектом предусматривается строительство аквапарка, терм, фитнес-зоны, банного комплекса и гостиницы. Как сообщалось ранее, плановый срок запуска аквапарка в Камской долине – 2030 год. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Об этом сообщают аргументы недели со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобиля и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Пермячка Кира Манухина установила новый юношеский рекорд России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. 16-летняя пловчиха показала лучший результат среди российских спортсменок на первом этапе квалификационного заплыва в эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня малооблачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температурный максимум сегодня плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: следующем часе, по крайней мере, желание одного из слушателей радио Альфа обязательно исполнится. Того, кто хочет найти верный ответ на невероятный вопрос. Еще сегодня я разыграю беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» — все для ремонта вашего автомобиля. Быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультации опытных специалистов. Гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22. Невероятный вопрос. 12+. Разгадываем традиционно после 9 утра. Желаю всем удачи и доброго утра. Через пару минут расскажу, как складывается дорожная обстановка в Перми.
1: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.

0: чем проста. Деревня Шилова, улица Репина, 2.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Васильева, 5/6.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
6: В Перми без 15.09 на радио «Альфа». Дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Спешилова от Докучаева до Картодрома. Время проезда 20 минут. Почти столько же потратите на проезд по Уральской, от Авиационной и далее по Северной дамбе до Ленина. На Крупской затруднения от Лебедева и далее по бульвару Гагарина до Макаренко. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. На Стахановской небольшие сложности от Снайперов до Мира, на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Видимо, у меня какое-то стереотипное ассоциативное мышление. Любой танцевальный хит мне напоминает о том, что пятница — то самое время, когда можно позволить себе немного расслабиться. Друзья, в последнюю пятницу августа Радио Альфа проводит завершающую вечеринку в «Руки вверх» баре. И на следующей неделе будем разыгрывать пригласительные. Подробности вам обязательно расскажу. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева вернет нас ненадолго в прошлое.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
1: Радио «Альфа».

нужном темпе мы проводим каждое утро под музыку радио Альфа. Без 3:08 в Перми застройщики получили разрешение на возведение в Перми аквапарка. А появится он в Камской долине. Предварительная дата 2030 год. Больше новостей у Полины Поповой сразу после инструментальной музыки.

0: Перми 9:01. С новостями Полина Попова, спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Депутаты предложили установить жесткие правила индексации тарифов ЖКХ на местном уровне. Законопроект внесен в Госдуму. Авторы считают, что рост платы за ЖКХ – социально чувствительный вопрос, влияющий на доходы граждан, особенно пенсионеров, семей с детьми и малоимущих, сообщает «Парламентская газета». В России потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это на 800 граммов меньше, чем в 2024 году. Показатель стал самым низким за последние 3 года. Средняя стоимость рыбы и рыбных продуктов на одного человека в месяц выросла до 987 рублей. Год назад она составляла 860 рублей. Одна из главных причин подорожания – рост импорта, который обеспечивает треть потребляемой рыбы. С начала этого года пермские безбилетники перечислили в городской бюджет 33,5 миллиона рублей в виде штрафов. Всего за неоплату проезда были составлены протоколы почти на 16 тысяч пассажиров, сообщает новый компаньон со ссылкой на мэрию. Через госуслуги можно будет найти место на кладбищах. Сервис по покупке таких участков станет доступен более чем в 20 регионах России к 1 декабря этого года. Об этом сообщили коммерсанту в Минцифры. На создание системы планируется выделить примерно 300 миллионов рублей, которые в том числе пойдут на загрузку данных о 14 тысячах кладбищ. Футбольный клуб «Амкар Пермь» презентовал свою кубковую экипировку, вдохновленную пермским звериным стилем. Накануне команда вышла на поле в новых красно-черных цветах в первом домашнем матче сезона. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 83 рубля 80 копеек. Курс евро 96 рублей 75 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми малооблачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер в переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Под музыку радио «Альфа» встречаем рабочую пятницу. Всем доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Еще сегодня в «Невероятном вопросе» я разыгрываю беспроводной автомобильный компрессор. Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. Магазин автозапчастей «Автозар». «Невероятный вопрос» сегодня посвящен актрисе Холли Берри. Она отмечает день рождения. Да. Уже 60, представьте себе. Все мы помним фильмы с ее участием. И «Женщина-кошка», «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас». И вот что мы будем выяснять в «Невероятном вопросе». Внимание. Со своим бойфрендом Холли Берри познакомилась 6 лет назад. И не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Повторю, невероятный вопрос. Со своим бойфрендом Холли Берри познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения, почему же актриса и ее друг все рассказали друг другу. Что стало причиной? Звоните 257-0107.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загрантый клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В «Мэнс Луке».
1: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
1: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
9: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами.

0: когда со связью проблемы, просто набери в поиске «Ветта Эх Дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: 9 часов и 12 минут в городе на радио «Альфа». Дорожная сводка, плотное движение. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, часовая пробка на Якутской от первой Красноборской и далее Поспешилова до Картодрома. На Уральской затруднения от Авиационной и далее по Северной дамбе до Ленина. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира. Скопление транспорта на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Говорят, первые упоминания о ковре-самолете было обнаружено в древних рукописях, которые не сохранились до наших дней. Тут, конечно, встает вопрос, как же тогда они были обнаружены. Но самый популярный ковер-самолет у старика Хоттабыча, а ковер-вертолет, пожалуйста, музыкальный у Агаты Кристи. Вы слушаете «Радио Альфа». Скоро мы вернемся к невероятному вопросу, а прямо сейчас узнаем, кому сегодня звезды будут светить чуть ярче.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможно, первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Радио Альфа.
0: 9:18 в Перми на Радио Альфа. Невероятные вопросы. И сегодня мы говорим о Холли Берри, актрисе, которая отмечает круглую дату. Кстати, недавно она заявила, что собирается замуж за своего бойфренда. И вот что мы пытаемся выяснить. 6 лет назад она познакомилась со своим бойфрендом и не так давно рассказала, почему у них сложились откровенные, честные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? 2570107, по этому номеру телефона принимаю ваши версии, и звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро. Может, потому что они актеры, поэтому...
0: Решили все на чистоту выложить. Хоть в жизни быть настоящими, да?
4: Ну да.
0: Не в каком-то образе пребывать. Нет, не по этой причине. Есть еще варианты?
4: Может, потому что любят очень друг друга.
0: Мне кажется, даже у любящих есть какие-то тайны. А тут вот прямо все как на ладони.
4: Может, чтобы книжку написать.
0: Чтобы друг про нее написал.
4: Да.
0: Тоже не туда. Еще звонок.
4: Потому что, наверное, он был ее психологом.
0: Какая неожиданная версия. Нет, не поэтому.
4: Ладно.
0: И спасибо вам.
5: Доброе утро.
0: Доброе.
5: Может быть, она доверяет этому человеку, верит.
0: Ну, взаимоотношения, конечно, должны строиться на доверии. Тут все понятно. Нет, не туда.
5: Вера в мужчин.
0: Вера в мужчин, как звучит патетично. Нет, не поэтому. Сегодня невероятный вопрос, посвящен имениннице, актрисе Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. 6 лет назад они познакомились. Выясняем, по какой причине Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу. Почему? Звоните 257-0107. И, кстати, друг-то Холли Берри, он же музыкант, зовут его Ван Хант. Жду вашей версии на невероятный вопрос 257-0107.

0: Насколько все-таки музыка может влиять на состояние человека, особенно если это любимая музыка на радио Альфа? Вид из окна, между прочим, тоже воздействует на нашу психику. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
1: Радио Альфа.
0: 9:26 в Перми на радио Альфа. Невероятный вопрос. Сегодня мы выясняем, что же стало причиной того, что Холли Берри рассказала своему другу все-все как есть. То есть чистые откровения, откровенные отношения сложились. Познакомились они 6 лет назад. В чем причина вот этой честности? 257-0107. Звонок есть. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Вот такая версия. Может, пандемия была в то время. Они много проводили вместе.
0: Неожиданная версия, скажу вам. 6 лет назад.
4: Общались.
0: Это вы посчитали, да?
4: Ну да.
0: Вы как пережили те вот времена коронавирусные?
4: Тоже изоляция была, и работали.
0: Никак не пострадали отношения? Говорят, вот в этот период увеличилось количество разводов после ковида.
4: То есть наоборот, да?
0: Да, да. Ну, видимо, надоели друг другу. Но не в случае с Холли Берри. Да, потому что была пандемия. И, как сказала актриса, мы говорили чистую правду. А тогда уже какая как бы разница была? Ведь неизвестно, чем бы закончилась эта история. Да, вы даете верный ответ.
4: О, ничего себе.
0: Вообще, я тоже удивляюсь. Думала, будем очень долго гадать. А вы как, сами предположили или погуглили?
4: Нет, предположили, потому что вы сказали, сколько лет назад было.
0: Вот она, железная мужская логика. Поздравляю вас. В подарок вы получаете беспроводной автомобильный компрессор. Давайте знакомиться, как зовут?
4: Александр. Звоню с Кировского района, передаю своей семье привет, Елене, дочке Елизавете, ну и своим родным, близким.
0: Отлично. Давайте, Александр, пусть повеселее день пройдет. Какой-то голос у вас уставший, а день-то только начался. Желаю вам хороших выходных и еще раз поздравляю с победой.
4: Спасибо.
0: Новый невероятный вопрос на радио Альфа будем разгадывать уже в понедельник. Новая неделя, новый приз ждет вас. Вы слушаете Радио Альфа. Через пару минут вернемся к музыке. Доброго утра.
1: Реклама.
5: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
6: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: ООО «Камотревел» Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
10: ООО «ГДБОИ» 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. С каждым часом и солнце становится интенсивнее, и температура воздуха поднимается. В Перми сейчас плюс 16. Подробнее о погоде после новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия». Документ предлагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, что позволит исключить подделку протоколов собраний собственников жилья. В Перми власти организовали рейды в районе реки Мулянка и реки Пыш. Из-за загрязнения нефтепродуктами в них запрещено купаться, плавать на лодках и использовать воду. Нарушителей планируется штрафовать, пишет текст. В России могут снять художественный фильм о восхождении пермской альпинистки Натальи Наговицыной на пик победы. Об этом абзацу сообщил режиссер Александр Баршак. Он отметил, что история уже содержит в себе готовую драматургию и не против лично возглавить съемочный процесс. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн в любой точке планеты на alfa.fm.ru. Невероятный вопрос сегодня мы все-таки разгадали довольно быстро. Он был посвящен актрисе Холли Берри. Она отмечает круглую дату. Выясняли, по какой причине Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу. Познакомились они 6 лет назад и собираются, кстати, пожениться. А по той простой причине, по словам актрисы, говорили они чистую правду, что тогда был ковид, пандемия, и какая уже была разница. Спонсор игры «Невероятный вопрос» на радио «Альфа ИП» Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» — все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама.
2: Сказала грозная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3 этаж.
10: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
11: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
12: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Крапи!

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина, 2.
1: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, сохраняется пробка на Якутской от Первой Красноборской и далее по Спешилово до Картодрома. На Карпинского небольшие затруднения на подъезде к Стахановской с обеих сторон. На бульваре Гагарина от Студенческой до Макаренко, на Карбышева от Логовой и далее по Писарева и Вильямса до Никитина. На Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. И затруднения на Северной Дамбе в сторону центра города. Там Новогор-Прикамье проводит ремонтные работы.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: потихоньку, помаленьку вооружаемся внутренним положительным настроем на исход этой недели, которая близится к своему финалу. Пятница, 14 августа на календаре. Вы слушаете Радио Альфа. Прямо сейчас Катя Григорьева расскажет, чем закончились первые гастроли группы Red Hot Chili Peppers в нашей стране.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание «Интермедиа». В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там невозможны.

Радио Альфа 104.1 FM. Доброго продолжения утра. Сегодня вечером в эфир выйдет выпуск шоу «Ну-ка, все вместе», который снимали в Перми в конце мая. Напомню, к нам приезжали в город Сергей Лазарев и Николай Басков. Больше новостей у Полины Поповой через 3 минуты.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 10 утра с новостями пятницы. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила в Москве протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Курильский остров и Туруп, утверждая, что это действие задело чувства японского народа. Москва, в свою очередь, напомнила, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России. Накануне Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. В России в будущем году должны запустить сервис «Насильник-педофил». Он станет частью информационной системы МВД, сообщает газета «РУ». Единый реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних создают не только для сбора данных о насильниках и педофилах, но и для идентификации установленных преступников и потерпевших. Кроме того, в нем будет храниться доказательная база по уголовным делам. Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Сейчас тестируются беспилотные трамваи и поезда метро. Но в рамках экспериментального правового режима Минтранс предлагает потестировать и автобусы без водителей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант». Администратора пермского телеграм-канала оштрафовали за публикацию материалов о беспилотниках. Как сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья, в апреле этого года мужчина разместил материалы, которые попадают под региональный запрет на распространение информации о результатах противодействия беспилотным воздушным судам. Судья назначил администратору телеграм-канала штраф. В Минтербезе напомнили, что публикация сведений о местах применения беспилотной техники, траектории полетов и о последствиях инцидентов может создавать риски для безопасности. Ведомство призывает жителей Прикамья не распространять такие материалы и непроверенную информацию. Более 60% родителей предпочитают покупать детям художественную литературу. При этом лидером оказались советские книги. Научно-популярные книги выбрали лишь 10% респондентов. Среди художественной литературы намного чаще выбирают отечественных авторов, а не иностранных. 60% родителей считают советские книги лучшим выбором для ребенка. Они отражают более добрые и нравственные сюжеты, говорят родители, отличаются понятным и простым слогом. Кроме того, несут большую воспитательную ценность, имеют близкую культурную составляющую и описывают понятных героев. Доллар сегодня 83,80, евро 96,75. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Флеболог». Сегодня в Перми малооблачно, вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Сейчас в городе плюс 17, днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалей. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Пермская машиностроительная компания войдет в историю автоиндустрии. Подробности прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссобалт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссобалт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Вот это да! Ты съездила в город роз?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская,

0: 38.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: взять прямо сейчас телефон, позвонить своему любимому человеку и не спросить, что будет на ужин или какие планы на выходные, а просто позвонить, чтобы сказать, как я люблю тебя. Доброго утра! Вы слушаете Радио Альфа. 27 августа уже в пятый раз в нашем городе пройдет фестиваль «День кино». 27 августа открытие. Ожидаются кинопоказы в киноцентре «Кристалл», и также мероприятия будут проходить в пространстве «Ильтюзион». Киношную тему продолжит Катя Григорьева, и вернемся к музыке Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM в Перми, половина 11. У нас время новостей. С кратким обзором Полина Попова, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Демографическая ситуация в России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, увеличение численности населения остается одной из главных национальных целей. Власти выдали разрешение на строительство аквапарка в Камской долине. Новый объект будет включать аквапарк, термы, фитнес-зону, банный комплекс и гостиницу. В Пермский край приходит первое серьезное похолодание за лето. В Прикамье ожидается заметное понижение температуры после продолжительного тепла. Уже в ближайшие дни пройдут дожди, местами грозы. К выходным станет значительно прохладнее. Днем воздух прогреется в среднем до плюс 15, ночью будет плюс 6, плюс 11. Россиянка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы 2026 по спортивной гимнастике. Она выиграла соревнования в личном многоборье. Теперь Мельникова пятикратная чемпионка Европы. Еще одна россиянка, Анна Калмыкова, заняла второе место. Турнир проходит в Хорватии, завершится 23 августа. Российские атлеты выступают без национальной символики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня малооблачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температурный максимум сегодня плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа. Всем бодрого продолжения пятницы. Знаете, у психологов есть такое понятие, как мысленное моделирование будущего. Представляя желаемый результат, человек активирует области мозга, которые связаны с планированием, принятием решений и прогнозированием последствий своих действий. Благодаря этому будущее перестает быть абстрактным и становится более достижимым. И сегодня тот самый день, когда воображать можно прям на полную отпустить свои фантазии. 14 августа – праздник воспаленного воображения. Позвольте себе вот эту роскошь. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева. А через пару минут вернемся к музыке Радио Альфа.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
3: 0+.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
6: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
7: Стройное дело. По

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.

0: проста. Деревня Шилова. Улица Репина, 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа. Плюс 17 градусов в Перми сейчас. В эти выходные температура воздуха опустится до отметки в плюс 15. Ожидаются и солнце, и небольшие дожди. В Перми 10:46. Встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 10:59 в Перми. С новостями Полина Попова. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила Москве протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Она утверждает, что это действие задело чувства японского народа. Москва, в свою очередь, напомнила, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России. Накануне Владимир Путин, напомню, впервые посетил Курильские острова. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Об этом сообщает РИА Новости. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанского лосося. В одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускается небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. Россияне стали чаще досрочно погашать ипотеку. В первом квартале этого года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, пишет «Известия». Примерно на каждые три новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственное накопление. Проектирование футбольного стадиона в Камской долине оценили в 158 миллионов рублей. Объявлен аукцион на выполнение работ по проектированию футбольного стадиона в Камской долине в Перми. Как указано в техзадании, общая площадь спортивного объекта составит 50 тысяч квадратных метров. На территории разместятся главная арена с трибунами, мини-стадион, тренировочные поля, хозяйственный блок, автопарковка. Начать работы по строительству объекта планируется 15 сентября этого года, завершить в 2028-31 годах. Режиссер Александр Сокуров снимет новый фильм в соавторстве с дирижером Теодором Курентисом. Специально для картины, которая станет фантазией на тему Пятой симфонии Чайковского, дирижер написал новую версию произведения. Также в производстве Сокурову помогает Эрмитаж, Пушкинский дом и разнообразные военные музеи и библиотеки Петербурга. Доллар сегодня 83,80, евро 96,75. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня малооблачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер в переменных направлений слабый. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
2: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
2: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Хулимури на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Надеюсь, у вас открылось второе дыхание. Все-таки пятница сегодня. И финал рабочей недели будет завершен торжественным аккордом под музыку радио Альфа. Впереди без перерывов моральный кодекс. Послушаем Бонни Тайлер. Также нас ждет Калео и Монгол Шуудан уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

0: Дива дивная Мадонна в начале июля выпустила новый альбом, 15-я по счету пластинка. Интересно тем, что там много коллабораций, в том числе с дочерью, с другими артистами. И, говорят, такой крепкий поп получился у Мадонны. Продолжит музыкальный час новый хит от Клен Карусела. Прямо сейчас новости с кратким обзором на радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. На территории Беларуси прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. В Россию направились 8 человек, на Украину – 7. В начале августа Россия получила первую партию бензина из Индии. При этом Россия в начале июня этого года стала лидером по поставкам нефти в Индию, сообщает НСН. В Перми завершилось восстановление центральной набережной Камы, пострадавшей от сильного ливня в конце июня. Чтобы предотвратить новые обвалы и осыпание грунта, проблемные зоны засыпали щебнем. Телеканал ТНТ показал выпуск тревел-шоу «Кто куда», посвященный Перми. В Перми ведущие шоу попробовали освоить пермский диалект, посмотрели на роботов и традиционно познакомились с посекунчиками в одном из кафе «Коми пермяцкой кухни». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми малооблачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Как показывает статистика, август остается самым популярным месяцем для свадеб. И все, кто сегодня связывает себя узами брака, принимайте мои поздравления. Совет, как говорится, да любовь. Вы слушаете «Радио Альфа». Впереди подборка лучших песен минувших десятилетий и золотая коллекция. В состояние эйфории нас погрузит Ларин. Послушаем «Everything but the girl» и Джордж Харрисон через 2 минуты.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: 10 авто у Фря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Эх, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В «Мэнс Луке».
8: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
10: Сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
11: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
12: Вау! Скидка 50% на все?
13: Только в эти выходные! Мега! Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. О событиях пятницы. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прибытие и вылет самолетов, пишет Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия пока не получала конкретных предложений о моратории на боевые действия в Черном море. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД Александру Грушко. По его словам, призывы к перемирию поступают по разным каналам, однако официально оформленных инициатив в Москве пока не передавали. Ранее глава МИД в Турции сообщил, что Анкара предложила России и Украине временно отказаться от военных операций в акватории Черного моря. Турецкая сторона также заявляла, что внимательно следит за безопасностью судоходства в регионе. Отменять домашнее задание в российских школах в ближайшее время не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на фоне обсуждения учебной нагрузки. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В Минпросвещении считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. В Перми возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев в Балатовском парке. Прокуратура выявила факт незаконной рубки лесных насаждений на территории парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование дела находится на контроле прокуратуры. Готовность межвузовского кампуса в Камской долине превысила 25%, сообщил губернатор Дмитрий Махонин, который проинспектировал строительство объектов в районе. В настоящее время на площадке ежедневно задействовано более 900 человек. Работы ведутся по графику. В планах на текущий год завершить возведение несущих конструкций, оборудовать кровлю и возвести стены всех зданий. Доллар 83,80, евро 96,75. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми малооблачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер в переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Sunshine Reggae, это лейтбэк на радио Альфа. Мне кажется, музыка регги, она не может быть не солнечной, ведь ее родина там, на Ямайке. Вспомните хотя бы легендарного Боба Марли. Кстати, в конце августа, 27 числа, в Перми пройдет регги-фестиваль. Далее на 104.1 FM Николай Носков и свежий выпуск «Горячие десятки» Анны Романовой. И все, что не обязательно знать, но интересно послушать.
1: Реклама.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Вау! Скидка 50%? На все?
4: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.

0: 38.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Этот вид приматов меньше всего похож на людей, но все-таки есть одна особенность у них, такая почти человеческая.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Коморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Расмус на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. День набирает обороты. Половина первого в Перми с новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае. Оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, сообщает Министерство территориальной безопасности региона. Власти Перми организовали рейды в районе рек Мулянка и Пыш. Из-за загрязнения нефтепродуктами в них запрещено купаться, плавать на лодках и использовать эту воду. Нарушителей планируют штрафовать, пишет текст. Власти выдали разрешение на строительство аквапарка в Камской долине. Новый объект будет включать аквапарк, термы, фитнес-зону, банный комплекс и гостиницу. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня малооблачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температурный максимум сегодня плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

простор для личных воспоминаний у нас с вами будет огромным. Пробежимся по десятилетиям под хиты золотой коллекции «Радио Альфа». Нас ждут «Моден Токен», Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас, и «Дизайрелис» откроет золотую коллекцию «Радио Альфа».

0: улица Репина 2.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12:59. С новостями дня Азаров Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Украина предложила России взаимно приостановить атаки в акватории Черного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства, предложение Киева было передано Москве через третью сторону. Ответ от России неизвестен. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара внимательно следит за безопасностью судоходства в Черном море. Турецкая сторона также передала участникам конфликта предложение ввести мораторий на военные действия. В то же время замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва пока не получала никаких предложений о возможном прекращении боевых действий в Черном море. Демографическая ситуация в России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, увеличение численности населения остается одной из главных национальных целей. В Свердловской области суммарный коэффициент рождаемости сейчас на 7% выше, чем в среднем по стране. Голикова отметила, что вместе с развитием инфраструктуры важно добиваться роста рождаемости и числа многодетных семей. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билеты посадку оформлять через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. В Перми перед началом учебного года остается еще более 500 свободных мест в первых классах. Об этом рассказали в городском департаменте образования. Записать ребенка можно более чем в 30 школ разных районов города. Больше всего свободных мест сейчас в лицее номер 8, 44, в школе номер 64, 35 мест, в школе номер 30, 29 и в 79-й школе 27 мест. Родители могут уточнить актуальное количество мест непосредственно в выбранной школе. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика, IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасли выбрали по 5% опрошенных. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшее 1-2 года получить второе высшее образование либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 15 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 10-11 ночью, завтра днем до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: В ближайшие минуты только музыка на радио «Альфа» для вашего вдохновения и воодушевленного продолжения рабочей пятницы. Сегодня в дневной романтик-коллекции на радио «Альфа» Зейн, Лайнел Ричи. Послушаем «Елку», «Дайда» и «Хёц» открывают пятерку лучших песен о любви.
8: On a

0: Бывший участник группы One Direction Зейн в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа. Трек вошел в новый альбом музыканта. 13:21 в городе. Далее гости из будущего и через пару минут ATB.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орса Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ Орса Дом. Для рекламирования объекта Коннект Квартал Левченко. Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-300-280.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступники.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Законом Мёрфи называют подобную ситуацию. Мы также часто употребляем выражение «закон подлости» или «закон бутерброда». В выходные погода немного испортится. Подробный прогноз на радио «Альфа» после краткого обзора новостей.
1: Здравствуйте. Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах 18-19 августа. Об этом сообщили в Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединятся дошкольные учреждения. Агентство стратегических инициатив предложило разработать и внедрить единый региональный стандарт работы с молодежью. Об этом сообщила гендиректор России Светлана Чупшева. Лишь каждый пятый россиянин после повышения зарплаты направляет прибавку на погашение кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Выбери.ру». Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 15 августа в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 10-11 градусов тепла. В субботу днем в Перми плюс 12-14.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Шакира на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Танцевально приглашаем всех проводить лето 28 августа на вечеринке Радио Альфа в «Руки вверх» баре. На следующей неделе стартует конкурс «Счастливый номер 12+». Там-то и будем разыгрывать пригласительные. Ну а пока, если вы еще не внесли в контакты своего телефона номер Радио Альфа Макс, запишите 8-906-38-104-1. На следующей неделе точно пригодится. Вы слушаете Радио Альфа «Золотая коллекция». Впереди в тройке ярких хитов прошедших десятилетий Риана, Крис Ри и Така.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600. В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
1: Золотая коллекция Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.klinikaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. К концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. На реализацию проекта предусмотрено почти 296 миллионов рублей. В России могут обсудить дополнительные гарантии сохранения наличного рубля. С просьбой оценить необходимость такой меры в Банк России Минфин обратился депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает газета РУ. Поводом стали опасения части граждан, что развитие цифрового рубля в будущем может повлиять на использование наличных. При этом цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Пользоваться им можно будет только по желанию, а привычные банковские карты и переводы через СБП и наличные продолжатся работать. Педагогам школы и детских садов могут понадобиться специальные программы психологической поддержки. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, учителям и воспитателям стоит ежегодно предоставлять не менее 10 сеансов психологической реабилитации. Он объяснил это высокой нагрузкой и риском профессионального выгорания. Кроме того, общественник предложил подумать о сокращении числа детей в классах и группах детских садов, а также о дополнительных мерах поощрения педагогов. В центре Перми завтра пройдет фестиваль «Темные ночи» с забегом и велозаездом. Из-за соревнований движения транспорта и парковку на нескольких улицах ограничат уже сегодня вечером. Основные перекрытия затронут Комсомольский проспект, участки улиц Соловьева, Коминтерна, Первую Красноармейскую и Белинского. Полностью движение на отдельных участках Комсомольского проспекта перекроют завтра вечером. Водителям рекомендуется ранее выбирать объездные маршруты. Для пешеходов организуют проходы через трассу. Движение экстренных служб сохранится. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Свой эмоциональный интеллект». Высоко оценили 56% начальников, однако среди подчиненных с этим согласны только 27%. Более половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решений руководства, а каждый четвертый признался, что копит невысказанное недовольство. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 15 августа в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 10-11, ночью, завтра днем до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Паракит на радио «Альфа» – всегда хорошая музыка. Завтра в Перми на заводе «Шпагина» пройдет фестиваль креативных индустрий «Наречие 6+». Очень насыщенная программа и образовательная, и развлекательная, и музыкальная. Так что, если планы на выходные еще не нарисовались окончательно, можно поставить галочку. Сходить на завод «Шпагина» начнется все с 11 утра. Разгар пятницы под золотые хиты радио «Альфа». Впереди Элли Голдинг, Pet Shop Boys. Новая песня от Оливии Дин и братья Гримм через пару минут.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вау! Скидка 50% на все?
4: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд! Все за полцены! Торопись! Улица Революции, 60/1. ТЦ 75 НИР.

0: 38.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.

0: улица Репина, 2.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство

0: обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Спасибо группе «Градусы» за такую атмосферную песню. Не так давно вышел их новый хит «На ресницах». Далее на радио «Альфа» Ванатека Денита. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. Оборот интернет-торговли в России с января по июнь этого года увеличился на 18,5% в годовом сравнении и составил чуть более 7 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. Менеджер по продажам стал самой популярной профессией среди российских соискателей с начала года. Об этом говорится в исследовании ХХРУ, которое приводит РИА Новости. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Ваня в бочке». В субботу, 15 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ночью 10-11 градусов тепла, завтра днем плюс 12-14.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это «Браво» на радио «Альфа» 104.1 FM. Друзья, на следующей неделе в невероятном вопросе 12+, будем разыгрывать пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программы и радио «Альфа» отправится в рейс еще в следующие две среды, 19 и 26 августа в 19:00. Далее «Золотая коллекция», главные хиты прошедших десятилетий. Впереди Лиз Маклернан, «Роксет» и «Опус» на радио «Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
8: Ай, в этом костюме, как в бане.
9: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
10: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
11: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
10: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
9: В Мэнс Луке.
12: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Перми 3 часа дня с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие исправных средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Проверять соблюдение законодательства в сфере кинопроката в будущем сможет не только Минкультура, об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, сейчас такие полномочия есть только у министерства, однако к общественному контролю можно подключить и другие организации. Если они обнаружат возможные нарушения при прокате фильмов, собранные сведения предлагают передавать в Минкультуры или правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Продажи новых автомобилей Toyota и Mazda в России заметно выросли. По данным Автостата, в июле дилеры реализовали более 3500 машин Toyota и около 3000 Mazda. По сравнению с прошлым годом, продажи Toyota увеличились примерно на треть, а Mazda более чем в 5 раз. Основной спрос пришелся на кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Значительная часть таких автомобилей поступает в Россию по параллельному импорту, в том числе из Китая. Готовность межвузовского кампуса в Перми превысила 25%. На строительной площадке ежедневно работают более 900 человек, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, работы идут в соответствии с графиком. До конца года планируется завершить возведение несущих конструкций, кровель стен всех зданий. До наступления холодов строители также должны закрыть тепловой контур и запустить котельную, чтобы зимой продолжить внутреннюю отделку. Всего в составе межвузовского кампуса будет 9 корпусов. Сервис Яндекс.Музыка намерен информировать слушателей о песнях, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости. Представители стриминга рассказали, что в настоящее время данная инициатива обсуждается с правообладателями. Отмечается то, что как эта информация будет отображаться в сервисе, будет зависеть от многих факторов. Уточняется, что предполагается именно информирование пользователей без выделения ИИ контента в отдельную категорию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 15 августа в субботу в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. 10-11 тепла ночью, завтра днем до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
5: Я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Счастливый номер на Радио Альфа стартует в ближайший понедельник.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Председатель Пермской городской думы проверила готовность образовательных учреждений индустриального района Перми к новому учебному году. В корпусе лицея номер 8, в частности, на улице Леонова по депутатской программе Дмитрия Малютина оборудовали рекреацию для отдыха детей на переменах. Здесь появились комфортные мягкие диваны. Кроме того, в этом году появилась экспозиция, посвященная космонавту Леонову. Он, оказывается, не только человек, который первым вышел в открытый космос, но и талантливый художник, который создал более 200 картин. Некоторые из них также разместили в 8-м лицее. Помимо изменений внутри корпуса, преображается и территория вокруг лицея. Здесь строится новый современный стадион, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Хочу сказать, что депутатский корпус находится в полном взаимодействии с руководителями образовательных учреждений, и мы стараемся динамично реагировать на все их требования, особенно требования, которые носят, может быть, не такой глобальный масштаб и порядок, который необходимо закладывать в бюджет города Перми, а и житейские проблемы, какие-то малые такие проблемы, они у образовательных учреждений всегда возникают.
1: Также, добавлю, депутат побывал в детском саду «Калейдоскоп». Здесь по программе депутата отремонтировали потолок. Здание 1964 года постройки и требует особого внимания. Дмитрий Малютин отметил, что безопасность детей превыше всего, поэтому поддержание здания в нормативном состоянии – это приоритетная задача. Все ремонтные работы проводились с учетом строгих требований к надежности конструкций. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
3: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 15 августа в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 10-11 градусов тепла. В субботу днем в Перми плюс 12-14.
0: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Напомню, можно слушать нас онлайн на alfa.fm.ru. В мобильной версии это делать еще удобнее, и умные колонки тоже найдут вам нашу волну. Желаю всем приятно и интересно провести наступающие выходные. Завтра в Перми можно заглянуть на завод Шпагина, вечером к ДК Солдатова, там старт и финиш ночного забега «Темные ночи», ну и просто найти то самое занятие, которое принесет вам радость и удовольствие. Далее нон-стопом Дэниел Паутер, Wet Wet Wet и Fancy, подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
8: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
9: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что контакт с Россией должен состояться в ближайшие два месяца. Об этом он заявил в интервью местным СМИ. По словам Стуба, переговоры с Москвой необходимо проводить в координации с другими европейскими странами. Глава Финляндии подчеркнул, что связи нужно укреплять как на европейском, так и на двустороннем уровне. Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. В среду или четверг необходимо сделать облегченным днем для первоклашек, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, который изучил ТАСС. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, которую рекомендуется проводить на свежем воздухе. Крупнейшие российские торговые сети могли бы создать в магазинах систему визуальной навигации, которая будет направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Свою инициативу она направила руководителям крупнейших продуктовых сетей, передает РИА Новости. Проект также предполагает перенос продукции импульсного спроса из наиболее привлекательных зон торгового зала на другие полки. При этом, согласно инициативе, никаких ограничений реализации или сокращения ассортимента не планируется. В Перми выдали разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком в Камской долине. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В комплексе планируют разместить термальную и банную зоны, спортивный комплекс, гостиницу и другую инфраструктуру. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории девелопером «Железно». Помимо спортивно-оздоровительного комплекса в Камской долине планируется строительство около 330 тысяч квадратных метров жилья. Также застройщик намерен возвести картодром площадью 16 гектаров между шоссе космонавтов и Гамовским трактом. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов. По числу студентов сообщили РИА Новости в Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Ведомстве напомнили, что к 1936 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 15 августа в субботу в Перми облачно с прояснениями, будет местами небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 12-14. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Певица Тувилу на радио Альфа. Отличная музыка для пятничного настроения вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день. Удачного вам завершения рабочей недели и приятнейших, наипрекраснейших, пока еще летних выходных. На следующей неделе на радио Альфа возбуждается.

0: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
1: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
2: 0+.
3: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
4: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 38.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФ. СИН 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Россия пока не получала официальных обращений от Великобритании по поводу возобновления контактов между военными двух стран. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко. В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Россияне стали меньше доверять Apple из-за удаления российских приложений из App Store. Об этом со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения пишет РТ. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 15 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет местами небольшие дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 12-14 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Max, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.
4: Банька

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вау! Скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные.
4: Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по супер цене.
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон.
8: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
9: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Золотая коллекция. Радио Али.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 16 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Украина предложила России взаимно приостановить атаки в акватории Черного моря. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, предложение Киева было передано Москве через третью сторону. Ответ от России неизвестен. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара внимательно следит за безопасностью судоходства в Черном море. Турецкая сторона также передала участникам конфликта предложение ввести мораторий на военные действия. В то же время замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва пока не получала никаких предложений о возможном прекращении боевых действий в Черном море. Демографическая ситуация в России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, увеличение численности населения остается одной из главных национальных целей. В Свердловской области суммарный коэффициент рождаемости сейчас на 7% выше, чем в среднем по стране. Голикова отметила, что вместе с развитием инфраструктуры важно добиваться роста рождаемости и числа многодетных семей. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билеты посадку оформлять через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. В Перми перед началом учебного года остается еще более 500 свободных мест в первых классах. Об этом рассказали в городском департаменте образования. Записать ребенка можно более чем в 30 школ разных районов города. Больше всего свободных мест сейчас в лицее номер 8, 44, в школе номер 64, 35 мест, в школе номер 30, 29 и в 79-й школе 27 мест. Родители могут уточнить актуальное количество мест непосредственно в выбранной школе. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика, IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасли выбрали по 5% опрошенных. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшее 1-2 года получить второе высшее образование либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 15 августа в субботу в Перми облачно с прояснениями, будет местами небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 12-14. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на следующей неделе в невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9, будем мы дарить пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс 19 и 26 августа в 19:00.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего, на любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
6: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
10: 0+. Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные.

0: Рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: На радио «Альфа» настало время для информации о загруженности пермских дорог. Оценивается она к настоящему моменту на 4 балла из 10. Сильнее всего загружены Ленина от Куйбышева до Максима Горького, Компрос от Петропавловской до Революции, Промышленная от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, Васильева от Героев Хасана до Переезда.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Захотел мужик однажды плитку новую на пол. Он поехал в

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-30-60. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.sh.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства, пишет «Известия». Брать ипотеку на вторичном рынке сегодня невыгодно. Ставки достигают 20%, а ежемесячный платеж даже за небольшую квартиру оказывается слишком высоким, отмечают риэлторы. Роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» стал самой читаемой книгой в четырех регионах России. Об этом свидетельствует исследование книжного сервиса «Кион Строки». Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 15 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет местами небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 12-14 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушали. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
9: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
11: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог на 7 баллов. Она оценивается по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные затруднения на Васильево от переезда до переезда на Куйбышево от Новосибирской до Василия Васильева, на Героев Хасана от Усольской до Хлебозаводской, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, от моста до Стахановской.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Бангкок.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. К концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. На реализацию проекта предусмотрено почти 296 миллионов рублей. В России могут обсудить дополнительные гарантии сохранения наличного рубля. С просьбой оценить необходимость такой меры в Банк России Минфин обратился депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает газета.ру. Поводом стали опасения части граждан, что развитие цифрового рубля в будущем может повлиять на использование наличных. При этом цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Пользоваться им можно будет только по желанию, а привычные банковские карты и переводы через СБП и наличные продолжатся работать. Педагогам школы и детских садов могут понадобиться специальные программы психологической поддержки. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, учителям и воспитателям стоит ежегодно предоставлять не менее 10 сеансов психологической реабилитации. Он объяснил это высокой нагрузкой и риском профессионального выгорания. Кроме того, общественник предложил подумать о сокращении числа детей в классах и группах детских садов, а также о дополнительных мерах поощрения педагогов. В центре Перми завтра пройдет фестиваль «Темные ночи» с забегом и велозаездом. Из-за соревнований движения транспорта и парковку на нескольких улицах ограничат уже сегодня вечером. Основные перекрытия затронут Комсомольский проспект, участки улиц Соловьева, Коминтерна, Первую Красноармейскую и Белинского. Полностью движение на отдельных участках Комсомольского проспекта перекроют завтра вечером. Водителям рекомендуют заранее выбирать объездные маршруты. Для пешеходов организуют проходы через трассу. Движение экстренных служб сохранится. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% начальников. Однако среди подчиненных с этим согласны только 27%. Более половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решений руководства, а каждый четвертый признался, что копит невысказанное недовольство. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 15 августа в субботу в Перми облачно с прояснениями, будет местами небольшие дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 12-14. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106, 594, 783, 50.

0: минут на 10 на Стахановское шоссе космонавтов до Мира, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на шоссе космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Карпинского от моста до Стахановской.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
2: 0+.
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта». «Эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.

0: Наград. Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Коморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсо Дом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+. Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: улица Репина, 2.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Давайте посмотрим снова, что на пермских дорогах. Там плотное движение сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Заторы чуть больше, чем на 10 минут на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Стахановской и Мира от моста до Снайперов. Затруднение в пределах 10 минут на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской, на Васильево от станции Бахаревка до переезда, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Связева, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов, 1 минута. С новостями на Радио Альфа, Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие исправных средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Проверять соблюдение законодательства в сфере кинопроката в будущем сможет не только Минкультура, об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, сейчас такие полномочия есть только у министерства, однако к общественному контролю можно подключить и другие организации. Если они обнаружат возможные нарушения при прокате фильмов, собранные сведения предлагают передавать в Минкультуры или правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Продажи новых автомобилей Toyota и Mazda в России заметно выросли. По данным Автостата, в июле дилеры реализовали более 3500 машин Toyota и около 3000 Mazda. По сравнению с прошлым годом, продажи Toyota увеличились примерно на треть, а Mazda более чем в 5 раз. Основной спрос пришелся на кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Значительная часть таких автомобилей поступает в Россию по параллельному импорту, в том числе из Китая. Готовность межвузовского кампуса в Перми превысила 25%. На строительной площадке ежедневно работают более 900 человек, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, работы идут в соответствии с графиком. До конца года планируется завершить возведение несущих конструкций, кровель и стен всех зданий. До наступления холодов строители также должны закрыть тепловой контур и запустить котельную, чтобы зимой продолжить внутреннюю отделку. Всего в составе межвузовского кампуса будет 9 корпусов. Сервис Яндекс.Музыка намерен информировать слушателей о песнях, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости. Представители стриминга рассказали, что в настоящее время данная инициатива обсуждается с правообладателями. Отмечается то, что как эта информация будет отображаться в сервисе, будет зависеть от многих факторов. Уточняется, что предполагается именно информирование пользователей без выделения ИИ контента в отдельную категорию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 15 августа в субботу в Перми облачно с прояснениями, будет местами небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 12-14. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
4: 0+.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Вот это да! Ты съездила в город роз?
7: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Вау! Скидка 50% на все?
10: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Посмотрим, что в перемен на дорогах. Прямо сейчас на 4 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорта скопилось на Компросе от Советской до Революции, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Куйбышево от Екатерининской до Революции и на Карпинского от моста до Стахановской.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
3: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступники.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, сильнее всего загружена к настоящему моменту Стахановская от Снайперов до Мира, шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Связева, Борчининова от Петропавловской до Луначарского, Карпинского от моста до Стахановской.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Перми 8 часов вечера. С новостями на радио «Альфа» Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что контакт с Россией должен состояться в ближайшие два месяца. Об этом он заявил в интервью местным СМИ. По словам Стуба, переговоры с Москвой необходимо проводить в координации с другими европейскими странами. Глава Финляндии подчеркнул, что связи нужно укреплять как на европейском, так и на двустороннем уровне. Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. В среду или четверг необходимо сделать облегченным днем для первоклашек, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, который изучил ТАСС. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, которую рекомендуется проводить на свежем воздухе. Крупнейшие российские торговые сети могли бы создать в магазинах систему визуальной навигации, которая будет направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Свою инициативу она направила руководителям крупнейших продуктовых сетей, передает РИА Новости. Проект также предполагает перенос продукции импульсного спроса из наиболее привлекательных зон торгового зала на другие полки. При этом, согласно инициативе, никаких ограничений реализации или сокращения ассортимента не планируется. В Перми выдали разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком в Камской долине. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В комплексе планируют разместить термальную и банную зоны, спортивный комплекс, гостиницу и другую инфраструктуру. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории девелопером «Железно». Помимо спортивно-оздоровительного комплекса, в Камской долине планируется строительство около 330 тысяч квадратных метров жилья. Также застройщик намерен возвести картодром площадью 16 гектаров между шоссе Космонавтов и Гамовским трактом. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Ведомстве напомнили, что к 1936 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96 рублей 75 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В субботу, 15 августа, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 10-11, ночью, завтра днем до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
0: Радио Альфа. Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
3: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17, телефон 243-30-60. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции организации.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Веном, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 15 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-11 градусов, завтра днем плюс 12-14.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 15 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-11 градусов, завтра днем плюс 12-14.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овенам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы. Вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В субботу, 15 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-11 градусов, завтра днем плюс 12-14.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Романтический вечер
1: на радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Ka-ching!
1: Сто четыре и один FM.
2: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.